0: Свечение дете, подъехал да откопал нас класен с усемане се такту с Христос и не джету айти на пелибус мандатором и туа. Утикет in eternum te auxilium te salviet liberi et seneriam o salvator mund, qui vis et regnas in saecula saecula.
1: Amen. Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus